0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио Комета 92,6.

оказаться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «100 лет одиночества».

0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте. Продолжайте.

Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе. 7.05, времечко, и 18.06.26, это цифры. Сегодня четверг, день бесполезный совершенно, будем жить с этой мыслью его. А погоду, кстати, надо же, как же не глядя в погоду, мы можем жить дальше. Погода, Чехов, пишем прям сразу, на ходу. Идем на наш любимый сайт, который играет цифрами как хочет, а мы, нам такое нравится, нам точные данные не нужны, а их и не будет в погодных сводках. Плюс 12. Сейчас говорят нам синоптики. Облачно с прояснениями. Слабый дождь. С 11 до 16 будет идти. И далее до конца дня. Пасмурно. И завтра. Завтра обещают солнышко с утра. И дожди. Вот такая вот история. Я даже не знаю, когда там это все прекратится. Наперед надо смотреть. Это знаете, как когда нет дождя, все говорят, о, надо дождь, чтобы что-то полило. Когда дождь идет, все говорят, о, дожди, сейчас все зальет. Вариантов нет вообще. Я потому что на даче. Здесь именно такие разговоры. У нас дачный сезон утреннего супер-мега-крутейшего из Тульской области вещания. Так, скидывают мне приметы какие-то. День ласточек сегодня. Это вот из-за них идут дожди, кстати. Они все низко летают. И их надо их, если видите ласточек низко летящих, ловите их и подбрасывайте повыше. Тогда дожди прекратятся. Так, день перерыва в работе. О, сделаем его.

пишут, не видят солнышко завтра в прогнозах, а там что-то с 5 утра, что-то такое там, и до 8 утра, вот такая история. Я же все перемотал, не скажу честно, это точно.

0: «Пятый трек».
1: Так, рубрика «Пятый трек» здесь у нас и взята сегодня на разбор композиция, которую я нашел на одном из видеохостингов. Называется композиция «Она чертовски хороша». Я не знаю, это про песню или про что, будем сейчас выяснять, но... Знаете, почему я взял эту композицию? Потому что здесь приписка к ней. «Твой гимн этого лета». О, а это уже заявка на успех. Лето пока не такое себе. Возможно, и композиция будет такой же. Послушаем сейчас. Ярослав Леонов исполняет эту песню. Возможно, выдуманный человек с помощью ИИ. Это мы будем выяснять в процессе. Но комментарии, я не знаю, боты или кто тут написал. Молодчина, больше нет слов, одни эмоции. Это пишет Ольга здесь. Надежда пишет. Спасибо большое за прекрасную песню «Настроение». Майя пишет. Ну супер, такая чудесная песня для всех женщин, всех возрастов, прекрасных, любимых и любящих. Ярослав сам чертовски хорош. Татьяна пишет. Какая музыка, слова, голос, как приятно. Ну вы понимаете, да, вот здесь просто девушки, женщины расплылись во всех комплиментах, которые только можно. Я пролистываю, слушайте, ни одного мужика в комментариях. И, соответственно, комментируйте эту песню, защищая мужскую позицию в отношении этой композиции. Сегодня буду я.
0: Пятый. Пятый. Пятый.

0: Дешевые тексты у нас подоспели в эфир. Смотришь в упор прямо в стекло. Влад, а зачем? Отойди.
1: Смыло помаду.
0: Смыло, да.
1: Смыло печаль.
0: Да.
1: Прошлое лето.
0: Что еще смыло? Ну-ка, расскажи нам.

В общем, если вы когда-нибудь пытались или, может быть, думали, стоит оно того или нет, написать своей девушке стихотворение о любви, вот так вы знакомились, ну, не знаю, там, во сколько вам было лет, и вы боялись, что написали какую-то чушь, так нет, вот эту чушь, оказывается, можно было бы положить на музыку и спеть, потому что ровно такого качества стихи мы сейчас услышим.

0: Что за чушь? Кто там мне писал, что я поверх песен разговариваю? Вот обидно, обиделся человек. А слушай, а что, как это можно не комментировать, да? Вот как это можно просто послушать? Есть вариант просто сесть и послушать эту песню и вообще ни одной мысли по поводу этой песни не высказать?
1: Жми на бой, ты наконец-то стала собой. Умные мысли, дерзкие.
0: Интересно, что он такую чушь поет вот таким голосом. Как будто что-то прям важное.
1: В твои глаза.
0: Тут и на музыку положили, и на стихи тоже, да? Это так и есть. Но это гимн этого лета, если что. Вот человек верит, что это гимн этого лета.

0: Кстати, вот эти вот раз, два, это расчет на то, что он верит, что когда-нибудь выйдет на стадион, и весь стадион будет подпевать ему вот эту чушь.
1: Погнали!
0: Да пошел.
1: Она чертовски хороша.
0: Слушатели тоже пишут бред. Да бред, потому что, ну бред. Что еще мы можем сказать? Что это, вот что это за выражение такое? Все мужчины смотрят в ряд. Это что за выражение? Куда смотрят? В ряд смотрят? Что это?
1: Она чертовски хороша. Опять свободна вся душа.
0: Опять свободна вся душа. Да. Не, если честно, у меня тоже сохранились тетрадки с стихами, но они не стихи, они в тот момент уже становились песнями, потому что была панк-рок-группа у меня, и уже это писались песни, а не стихи, и, соответственно... Вы никогда не услышите музыку этой группы, и никогда я вам не прочитаю ни одной из песен, потому что полная ерунда. Вот с годами я понял, что это полная чушь написана, но вот человек вообще не стесняется, понимаете?
1: Свобода, и этот вечер, ее погода.
0: Короче, я даю вам выбор. У нас еще полторы минуты этой песни. Мы будем дослушивать? Есть ли там сюжетный поворот, как вы думаете, в этой композиции? Или, может быть, его нет, и мы пойдем просто дальше? Давайте, напишите. Выбор, опять выбор. А, сразу пишут нет. Да, я полностью с вами согласен. Мы это заслушать не будем.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Кто? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
4: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте 3.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Пел там про «Это мое королевство», я сейчас на даче нахожусь, пошел смотреть, как по-английски будет дача, а нет по-английски дача, и так, по-английски дача, так, огород, есть у них же слово, да, огород, kitchen garden, kitchen – это кухня, garden – это сад, сад при кухне, вот так у них огород называется. Так, и тема такая. Я не знаю, кем вы там работаете за приемником, возле приемников сейчас. И насколько от вас требуют какой-то точности в работе. Или вы насколько сами от себя требуете этой точности в работе. Вряд ли есть такое, что вам никогда не ставили сроки, да, никогда не говорили так, ну вот это вот не сходится, например, на каком-нибудь предприятии вы работаете на заводе, и у вас не так втулки вытачиваются, не те размеры совершенно, не может быть такое, и все такие, да, и ладно, и сойдет. Но есть у нас некие профессии, которые могут выдавать что-то, связанное с их профессией, совершенно никак не подкрепляя это тем, что это реально вообще проверить. И вот климатолог, биофизик, сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что из-за изменения климата Москва-река может высохнуть в ближайшие, здесь слово «ближайшие» использовано, ближайшие 200-300 лет, а они ближайшие. Вот. Не какие-то там впереди 200-300 лет, а они ближайшие, вот те, которые ближайшие, которые чуть ли не завтра наступят, и вот он говорит, может высохнуть. И это очень хорошее заявление, потому что ни климатолог Алексей Карнаухов, ни я, ни кто-то сейчас, это вот прям стопроцентная информация, ни кто-то сейчас из ныне живущих вообще это никак не проверит. Но у вас также на работе? Вы тоже можете сказать, ну, что там, ну, когда-то, и все такие, да, хорошо, что ты на это отучился.

Более того, здесь в продолжении статьи он еще сам же себя пытается подстелить себе соломку в этот момент. Он говорит, ну, оно, может, и не высохнет, если человечество...

Что ж, рубрика «Цифры» у нас на кону. Тема такая. Есть три композиции, есть три цифры. 1, 2, 3, соответственно. И отдается плейлист в ваши руки, ваше сознание, ваше понимание того, что же должно отзвучать. Вам надо лишь пронзить пространство своим шестым чувством и написать одну из цифр. 916-244-00-44. Это Макс. Туда можно написать. И вот композиция, которая скрыта за одной из этих цифр и зазвучит в эфире. Давайте действуйте. Пишут. Давайте один. Чуть позже написали два, но это уже не играет никакого смысла, потому что мы могли бы с вами послушать вот это.

0: Болгарское черти что у нас на кону. И сосед по даче, болгарин Петр, где-то там у себя, не знаю, возле уличного туалета отслушивает композиции. Потом заходит ко мне и говорит: «Николай Николаевич, что это за песню я такой послушал?» А я говорю: «Давай, декламируй». И он выдает текст из этой песни, а я не понимаю. И поэтому за помощью обращаюсь к вам. Но сразу скажу, у вас сегодня шансов ровно ноль. Погнали.
1: Леле из Лизохмед залива. Напред енашият приятел океан. Нашите мы мечета сес греха. Дрыжки за съединители. И не чекат нас на брега.
0: Я даже не знаю, за что здесь зацепиться, чтобы вам подсказать. Просто давайте смиримся с тем, что не подвластна вам сегодня рубрика «Болгарское черти чё». Даже если я буду повторять этот отрезок раз за разом, вы не угадаете никогда. Ну, можете попытаться. 916-244-0044. Это Макс. Давайте еще раз запущу и попробуем.
1: Леле из Лизохмед залива. Напред енашият приятел океан.
0: Да. Океан, вот я понимаю. Залива океан.
1: Дрыжки за съединители. И не чекат нас на брега.

0: Так, и чтобы вы понимали, депутаты-балдики, когда-нибудь на будущее, может быть, вам пригодится, по-болгарски «ухты» будет звучать как...
1: Лели.
0: Вы поняли, что?
1: Лели.
0: Ну да.
2: Утреннее шоу.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Все верно, утреннее супер-мега-крутейшее. Здесь Николай Николаевич в 7.45 времечко. И самое время снова отдать плейлист ваши руки. Рубрика «Да, нет». Тема такая. Запускаем мы следующую композицию. Пишите «Да». Не запускаем, пишите «Нет». Не запускаем, идем дальше по плейлисту. И ничего не меняется. Так, 916-244-00-44. Это «Макс». Туда можно писать. И давайте, подумайте, насколько важно вам прожить этот день без сотрясений, потому что зачастую в рубрике «Да, нет» появляются композиции, которые потрясают до невозможности своим, не знаю чем, безумием, может быть. Так, пишу «Да», ну что ж, погнали.
2: Лили, заряжай.
3: Солнце встало высоко.

0: Ну что?
1: Неплохо.
0: Так, давайте посмотрим, кто это. Полынь, фолк, Галея, Тульская и Балтин. Если я всех правильно перечислил, композиция «Солнце встало высоко».

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Так, сообщение есть. Оказывается, при подготовке к свадьбе сотрудники могут, внимание, оформить 5-дневный отпуск, но за свой счет. Напомнили в Минтруде, я, кстати, и не знал этого. Мне уже напомнили, за свой счет, то есть ты и так на свадьбу потратился, но тебе говорят, а так еще и отпуск возьми за свой счет, чтобы вообще в долги влезть. Право на него не зависит от стажа, его могут оформить в том числе и новые сотрудники. Спасибо! Огромное... Вот это подход, вот эта тема, вот это молодцы. Для подготовки к свадьбе сотрудники могут взять до 5 дней отпуска за свой счет. Здесь все время это подчеркивается. Летом традиционно начинается сезон свадеб. Чтобы спокойно подготовиться к важному событию, работник может оформить отпуск за свой счет. Опять в этой статье. До 5 календарных дней, напомнили в министерстве. Спасибо большое. Я бы очень бы спокойно подготавливался, если взял отпуск за свой счет. Ведомство отметило, что работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению работника. При этом он не уменьшает основной ежегодно оплачиваемый отпуск, уточнили в Минтруде. Да, право получить не зависит, тры-пыры. И опять в этой статье пишется «за свой счет». Здесь все время это повторяется. Да, спасибо большое. Конечно, заботитесь вы обо всем, молодцы. Вот этот подход, вот это круто. И свадьба за свой счет получается, и отпуск за свой счет, и жизнь последующая за свой счет. Что там еще за свой счет-то у нас получается? А что-нибудь есть за счет кого-нибудь, может быть, а? Ну, какие-нибудь варианты, чтобы за счет кого-нибудь еще хоть немножко, хоть денек пожить, а? А? Понятно. Тишина в ответ.

0: утреннее шоу.
1: Час второй супермиг крутейшего утреннего. Здрасте, 7:08:04. Времечко, четверг, день бесполезный. Сегодня 18 июня на календаре. Я вчера подумал, что, ну, наверное, редкий овощ бесполезен вообще для жизни. И один из них это огурцы. Помните вот этот вот искусственно, на мой взгляд, созданный ажиотаж зимой? Люди такие: огурцы! Мне очень нужны огурцы! Там мороз. Минус 30. Огурцы! Почему огурцы стоят так дорого? Очень вдруг мне понадобились огурцы. Никогда не думал, что так хочу огурцов. Понимаете, я подумал, что если вот внезапно мы завтра проснемся, а на планете нет ни одного огурца вообще, то ничего не произойдет. Вообще, всем пофигу, мне кажется, на огурцы. Всем просто это самое бесполезное. Зачем он нужен, огурец, вообще в этой жизни? Вы же сами понимаете, что и будет вот лежать помидор, рядом будет лежать огурец, вы возьмете помидор, потому что огурец не нужен никому. Это бесполезно. И вообще, вы когда режете салатик себе с помидорками и огурцами, 100% помидоров там больше, чем вот этого огурца. Он там вообще просто не нужен. Понимаете? Он либо можно нарезать салат без огурцов из одних помидоров, но нельзя нарезать салат из одних огурцов, его есть никто не будет, потому что это огурцы никому не нужны вообще, понимаете? О. Дачный сезон на меня так бодрят. Нам Наташа сейчас позвонит. Я не знаю, про что у нее вопрос. Может, тоже про огурцы. О, Наташа звонит.
2: Здравствуйте, слушатели.
1: Ага.
2: Меня зовут Наташа.
1: Ого.
2: 18 июня 1880 года в Москве на Страстной площади состоялось открытие памятника Александру Пушкину, созданного скульптором Александром Опекушиным. И вот мой вопрос на сегодня. Любимым напитком Пушкина был чай, кофе, Балтика безалкогольная.
1: Давайте выяснять. Сразу скажем, что все эти спиртные и околоспиртные напитки полная лабуда. Никогда не употребляйте. И рекламируется все это безалкогольное только для того, чтобы привлечь внимание к алкогольному. Так как запретили наконец-то все это рекламировать, но почему-то оставили рекламу безалкогольного. Типа, типа мы не понимаем ничего. Но мы умные, мы все понимаем. Алкоголь — это отстой. Так, значит, любимым напитком Пушкина был чай. Вариант номер раз. Второе – кофе. И третье – Балтика безалкогольная. Какой вариант правильный, как вы думаете? Пишите. 916-244-00-44. Это Макс. Чай, либо кофе, либо вот это вот Балтика. Я помню, было как... я бы уже боюсь произнести что-то не то. Ну-ка, дайте я сначала напишу. ТП было на крышках вроде написано. Тульское что-то там. Нет? Или не тульское? Сейчас. Таопин. Вот это слово я боялся произнести. Такое было. Тульское акционерное общество пива и напитков. Пиво и напитков. Так, что там с Пушкиным, как вы думаете? Пишут третье. Да. И чай, кофе, либо Балтика безалкогольная, что там Пушкин любил попивать, а потом писал вот это вот. Письма Татьяне. Я вам пишу, чего же более. Вся история. Чай. Чай и квас пишут. Там был квас. Так, третье. Третье — чай. Наташа, отжигай.
2: Любимым напитком Пушкина был чай,

0: как вы понимаете, для того, чтобы случился какой-нибудь более-менее Stand By Me, надо для начала познакомиться. И вот какая штука, друзья, товарищи. Искусственный интеллект все активнее вмешивается в мир романтических отношений. Миллионы, пишут пользователи, приложений для знакомств прибегают к помощи чат-ботов, вот этих всяких... И всего остального, чтобы составить сообщение, внимание, вот это мир, куда мы пришли, сообщение, чтобы написать привет, он спрашивает у всяких там чатов, и я их вот, чтобы не рекламировать, закрываю, как могу, вот, типа, как сказать привет? И ему пишут в ответ, напиши «Привет». И он такой, о, да, круто, привет. Да, и это исследование всяких там ученых, зачем оно нужно, непонятно, но исследование. Исследование основано на 45 интервью, это ж вообще ни о чем, с двумя группами пользователей. 23 участника применяли большие языковые модели для общения, а 22 подозревали, что их собеседник использовал ИИ. Участники были набраны из англоязычных сообществ онлайн-знакомств в США, Великобритании, Канаде и ряде других европейских государств. А сейчас я вам зачитаю прямую речь Ленард Анте, исследователя из университета конструктора в Бремени. О, Господи. И вы попробуйте понять, что я вам сейчас прочитал. Внимательно слушайте. В результате мы получили детальный, качественный портрет, зарождающийся от социальной практики, о которой количественные исследования до сих пор могли лишь догадываться. Существующие опросы и экспериментальные исследования убедительно показывают, что раскрытие информации об использовании искусственного интеллекта снижает уровень доверия и привлекательности. Это доказывает, что проблема существует, но не объясняет, почему и что именно люди чувствуют в такие моменты. Вот это вот она сказала, или он, и к ним помню, кто там. Мы ученые выделили три ключевые темы. Первый – парадокс аутентичности. Пользователи оправдывают использование ИИ стремлением, внимание, точнее выразить свою сущность. То есть человек без помощи ИИ не может понять, кто он. Он думает, что искусственный интеллект лучше знает, кто он, и поэтому лучше о нем расскажет. Второе – цифровое предательство. Так описывают чувство обмана те, кто узнает, что с ним общался вот этот алгоритм искусственного интеллекта, а не сам человек. Ну и третье – межличностный скачок. Она отражает тревогу, которая вызывает переход от онлайн-переписки с помощью ИИ к реальной встрече. То есть изначально тебе что-то роботизированное писало там умно и со всякими там прикольчиками, а в итоге ты встретился, а там вот это пришло к тебе.
1: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 69-68.
0: Как круто, что они отстояли свое название. Название великолепное.
3: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так, у нас на кону рубрика «Без названия», где мы берем разные композиции и убираем оттуда слово или несколько слов. Ну а далее... У нас сегодня, кстати, была уже такая отсылка к Жанне Агузаровой. Мы ставили сегодня композицию, перепевку. Она как раз из рекламы некого безалкогольного. Ну а сейчас внимание на экран, как говорится.

давайте выяснять. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. И варианты. И я на кассе трачу кэш на стильный пакет. Первый. Второй. И электронное табло смотрит мне вслед. И третий. Зато он метко бьет туда, где шаркает дед. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. 916-244-0044. Это Макс. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. И первый вариант. И я на кассе трачу кэш на стильный пакет. Второй. И электронное табло смотрит мне вслед. И третье. Зато он метко бьет туда, где шаркает дед. Какой вариант правильный, как вы думаете? Как вы помните?

и мокрый дождь не бьет в стекло. Мокрых карет. Я попытался под музыку это сделать. И я на кассе трачу кэш на стильный пакет. Это первое. И электронное табло смотрит мне вслед. И зато он метко бьет туда, где шаркает дед. Как говорят, правильно. Второй пишет. Ну, второй пишет все. Второй. Это скучно. Скучно, когда все пишут правильный ответ. Так, мы чуть ранее про искусственный интеллект говорили с вами, про то, как он помогает, а большей частью, как выяснилось, не помогает, а мешает людям знакомиться, когда люди вместо себя отдают право писать кому-то искусственному интеллекту, придумывать за них какие-то крутые обороты, делать себя юмористически веселым, потому что девушкам, например, нравится, когда у парней и у мужчин есть чувство юмора, и вот они обращаются за помощью к искусственному интеллекту. Я тоже думаю, дай-ка я в этой рубрике обращусь к искусственному интеллекту и пишу, типа, придумай какие-нибудь веселые, внимание, варианты к строчке, но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. А сейчас, давайте, внимание, мы будем оценивать юмор искусственного интеллекта. Готовы? Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. Зато у прохожих внезапно крылья растут в ответ. Это Алиса ИИ, если что, придумала. Вариант еще. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. В лужах плавают шляпы, и счастья им нет. Я повторюсь, запрос был «Придумай смешные варианты». Еще вариант. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет, а коты в переулках готовят балет-концерт. Еще вариант. А еще она написала, и совсем абсурдно, как будто до этого было вообще круто. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. С неба падают носки, вот такой сюжет. И смеющийся охренеть как смайлик она поставила. Как вам юмор от искусственного интеллекта? Так, девушки, стали бы вы знакомиться с парнем, у которого вот такое чувство юмора, который сидит с вами в кафе и говорит, слушай, шутку придумал. Но теплый дождь не бьет в стекло мокрых карет. С неба падают носки. Вот такой сюжет.

0: Влад написал, все потому, что у корец стекла вовсе нет. Да. У нас рубрика «У кого длиннее хрон». Сегодня выясняем, у кого длиннее. Если иногда тут в этой рубрике есть вариант, у кого короче, но сегодня именно у кого длиннее. Это важно для понимания того, какой ответ давать. Так, у нас будут три композиции. Они заиграют одновременно, внимание, одновременно. Я попытаюсь сейчас это сделать, запустить. Тут технически все это интересно. Вот, и ваша задача вспомнить или предугадать, какая композиция, внимание, закончится позже. Итак, давайте попробуем запустить все сразу. Раз, два, три. О, получилось. Ничего я в этой песне не вырезал, ни последующую тишину, ни всякие там уходы в виде... Ничего, все остается вот как скачана песня, вот так она играет. И сегодня у нас на разборе...
1: Мной плывут в небе облака.
0: Песня Кота Леопольда, либо... Белогривые лошадки, либо... Терпеть не могу этот мультик, но вот такие варианты. Какая композиция, как вы думаете, закончится позже? Пишите 916-244-0044. Макс, либо вот это, либо это.
2: Заката, облака из неведомой страны.
0: Ну или это. Да, песня отличная, но мультик мне не нравится. Так, и какая? Закончится позже. Давайте попытаемся пронзить. Как там дальше-то, если я одно слово, это одну букву пропустил. Но неважно, пронзить сознание, пронзить пространство, пронзить все, что хотите, пронзить, но дать правильный ответ. Какая композиция закончится позже? Это...
2: Мчимся в заоблачную даль.
0: Или это.
1: Шой влюблен, голубой небосклон, в листья и траву в каждом.
0: Вот пишут, причем вот это.
1: Ласково.
0: Леопольд, либо. Давайте. Не, ставку делать еще на луч солнца.
3: Ночь пройдет, пальцы.
0: Никто пока не ставит на. Ну а сейчас внимание.
1: Синяя река.
0: Закончился Леопольд, дальше играем. Теперь у нас битва между. Так, пишет еще самое долгое солнце, вот это. Никто не ставит на эту. Или я не пропустил, может? Не, никто не ставит. Нет, вот Сергей Аркадьев написал облака. Внимание. Зашло и закончилось, но... Вот и победитель.

0: Питерская викторина. Викторина.
1: Итак, у нас на разборе питерская викторина, где мы по питерской традиции берем... Нет, мы вот берем три композиции, и вот теперь по питерской традиции расчленяем их как попало. Запускаем в эфир нечто. Ну а потом это нечто вы превращаете в правильный ответ. Но для начала надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательным. Погнали.

сначала я думал, что загадаю одну композицию, а в моменте передумал и загадаю другую. Какая композиция звучала третьей? 916-24-4-0-0-44. Макс, пишите, какая композиция прозвучала третьей в этой подборке? Вы же были очень внимательными, или как там? Какая композиция была третьей? У нас нет времени на раздумья, у нас реклама впереди. А нам еще слушать придется. 30 секунд у нас. На понимание, что это за песня была.

0: 15 секунд. Девять, восемь, семь, а уже пять, четыре, три, два. Вы проиграли.
1: Питерская викторина.
2: Викторина.

Там слушатель Влад заметил, что так как комета звучит не только в FM-пространстве, но и в интернете, и на разных сайтах можно найти нас, тем... играет комету и, более того, выдает те треки, которые звучат в эфире. Если вы что-то услышали в утреннем супермегакрутейшем и вам понравилось, то можно туда зайти и посмотреть этот плейлист. Но тема такая. Этот гадский Яндекс вместе с своим гадским Яндекс.Радио выдает подсказки в этой рубрике. А, негодяй, я вас спрашиваю, сижу тут, что за песня? А если туда зайти, там видно, что за песня. Яндекс, прекрати. Прекрати подсказывать. Вообще не пойдет так, так нельзя, так нечестно. Спрашивают, это там Николай Николаевич шмокаешь? Да, целуй свои бицепсы. Целуй свои мысли.

0: Дагедин. Там вообще слова-то есть в этой песне. Дагедин, Дагедон. Давай.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комет».
1: Так, продолжим. И в Китае появились необычные круизы, у которых, внимание, нет конечной цели. Их прозвали круизами в никуда. Первое путешествие в никуда запустили в Шанхае. Круизы длятся 3 дня и 2 ночи. С субботы по утру понедельника предлагают жителям мегаполиса расслабиться на борту корабля. В программе нет остановок в портах, зато есть различные развлечения. Какие, например? Для пассажиров подготовили расписание шоу стендап-комиков. О. Магические представления, тематические вечеринки и поздние ужины. Для комфорта клиентов заполняемость корабля ограничили 80%. Короче, очень расслабляет, и не нужно брать дополнительные дни отпуска. Это не как на свадьбу, вам понимаете? Поделилась одна туристка. Средний возраст пассажиров круизов в никуда составил 47 лет. Это ниже, чем на традиционных маршрутах. Там показатель держится на уровне 55 лет. А где он плавает? Вот вопрос у меня. По словам представителя Шанхайской муниципальной транспортной комиссии Тун Даньин, новые круизы — не упрощенная версия привычных, а принципиально новый продукт, который создает иной сценарий потребления туристических услуг. То есть запускают на корабль 80% людей в примерно 47 лет. Пинком этот корабль отталкивают, там нет ни капитанов, ничего, ни руля тоже нет. И куда ветер дует, туда корабль и плывет. Класс.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2-й этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: 57 секунд у меня осталось. Что-то надо говорить типа «пу-пу-пу». Да. Можно долго рассказывать погоду. Например, плюс 13 градусов сейчас. Ощущается оно как плюс 11. А вчера в это время было плюс 12. Вы представляете, как бывает, а? Вы помните же вчера? Вчера в это время плюс 12 было. И мы все такие: о-о-о, да в это время вчера был плюс 12. А о-о-о, а сегодня-то вообще не так. Вот вчера-то оно было, а сегодня нет. Понимаете, облачно с прояснениями. Слабый дождь с 11 до 16, ветер юго-западный 3,3 метра в секунду.
0: Радио «Комета».
1: А на сегодня, получается, я все сказал. Четверг день бесполезный. Завтра будет пятница. Уже более-менее нормально все будет у нас. Поэтому услышимся завтра. Давайте расходимся. Удачи всем. Пока.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да.
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да.
2: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали! А ты такая вообще...

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-120.

0: Абхазии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63, об этом сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. По данным ведомства, средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом. Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, они набрали 1% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3% сдававших. В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. И в завершении выпуска. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Good News Network. Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. После исследования меч передали в Музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетом и шапкой.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Планета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзуллину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. И в завершении выпуска: в новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом сообщает Daily Mirror. Среди 72 новых файлов, которые американские власти опубликовали на сайте Пентагона накануне, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА по завершению миссии «Аполлон-16» в 1972 году. Во время полета астронавты США в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели научные эксперименты. В ходе совещания сотрудники НАСА говорили о лазерных изменениях, гравитации Луны и обсуждали другие научные вопросы. Сначала речь зашла об огромной дыре на обратной стороне Луны. Далее один из участников совещания сказал, что это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета».
1: Слушаем «Радио «Комета» 12.06 в Чехове. Спешу сказать тебе огромный привет.
0: «Комета».
1: Если ты хочешь послушать свои любимые песни, передать привет или пожелания, скорее пиши нам на номер 8-916-244-00-44.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Рабочий полдень на «Комете».
1: Ну и, конечно же, продолжаем наслаждаться хорошей музыкой. Рабочий полдень в эфире. С вами я, Зуля Дюкова. Всем отличного прослушивания. Обязательно оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
2: Когда поймешь умом, что ты один на свете,

0: мета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 0044.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень на комете.
3: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-0044.
3: Рабочий полдень

0: все делайте громче и наслаждайтесь. Сразу же после рок-островов будет танец, а прямо сейчас у нас «Не верь ей». Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.
1: Комета.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Большой привет тёзке Краснову, пишет нам Андрей Маняхин. Андрей Краснов. Он оценит, если уж заказывал Faithless и Эдемский. Оценишь? Пиши нам в комментарии 8-916-244-00-44. Прямо сейчас Андрей Маняхин, делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио Комета 92.6 FM, а впереди у нас гороскоп.

рассчитывали, все у вас хорошо пройдет, в общем, раки, у вас хорошо выходит находить общий язык с партнерами по бизнесу, львы. Не требуйте от себя слишком многого, дева, ваша прямолинейность, что там? Ваша прямолинейность не всем придется по вкусу, но это не повод менять себя, так что не меняйтесь, девы, будьте собой. Весы, ловите момент, у вас немало удачных возможностей сегодня. Скорпионы, вам удастся произвести впечатление на влиятельных людей и заручиться их поддержкой. Стрельцы, не откладывайте важные дела на потом. Сейчас у вас много энергии. Козероги, общение с друзьями принесет вам много радости. Водолей, домашние проблемы. Что домашние проблемы потребуют вашего участия? В общем, от намеченных планов не отвлекайтесь. Рыбы. Рыбам не стоит сразу приступать к ответственным задачам. Лучше послушайте музыку. Например, вот прямо сейчас зафиналит рабочий полдень Мураками мосты. С вами была Зуля Дюкова. Всем отличного настроения и хорошего вечера. Всем

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня Солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. К концу 26-го года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55-60%. Такой прогноз газете «РУ» дала начальник центра карьеры Валентина Киося. По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15-20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45-50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT-сферы, финансов и консалтинга – до 70. Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Среди других факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки. Чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники IT-компаний, телекоммуникационной отрасли и финансового сектора. И в завершении выпуска. Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов – природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. Именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой, одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: планета. 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: это реклама.
1: Болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: Всем добрый день, меня зовут Анна Донрой, и с вами снова по четвергам, как обычно, с 15 до 17 я буду вести свою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня приготовила для вас очень интересную тему, причем когда я начинала только свою программу, это было уже, наверное, пару или тройку даже месяцев назад, мне говорили: «Ань, ну ты вот там по питанию, только, говорит, пожалуйста, не только по питанию». Я говорю: «Хорошо, хорошо, у меня очень много интересных тем». И тему питания вообще, на самом деле, забросила. Была такая лайтовая тема по питанию, но сегодня я все-таки решила к ней вернуться, потому что это такая немаловажная тема, которую я очень хотела, чтобы люди знали о ней, да, и в целом просто придерживались каких-то небольших моментов, которые облегчат питание. Итак, сегодня тема. Тема нашего сегодня эфира – «Как облегчить питание». И вы можете писать на Макс по телефону 8-916-244-0044 любые вопросы, комментарии, возражения, что тоже принимается. Да, почему я делюсь собственным опытом? Потому что это мой личный опыт, который я прошла по жизни, в жизни попробовала, все использовала, и теперь делюсь с этими людьми и могу себе это позволить, потому что все испробовала на себе. Итак, облегченное питание. Я сама по себе являюсь веганом-сыроедом, никого ни в коем случае не принуждаю к этому направлению в питании, потому что это может быть опасно, это действительно может быть опасно. К этому нужно определенный подход, нужно очень много знать, нужно очень много знаний, нужно подготавливать организм. Поэтому то, что я ем, это не значит, что вы должны все скопом сразу раз начать и есть или не есть. Вот, поэтому все постепенно, все плавненько, но тем не менее, что бы вы ни ели, как бы вы ни питались, облегчать питание, оно всегда хорошо, и оно нужно, оно полезно. Итак, о чем будет сегодняшний эфир? Вообще, питание, честно говоря, это моя вообще любимая тема, вот, поэтому вот буду делиться. Итак, что такое вообще наше питание? Расскажу вообще немножко про еду, да, сделаю акцент на том вообще, что мы едим, как мы едим, потому что многие едят неосознанно, да. Для чего вообще нам нужно питание, да, для чего нам нужно облегчить питание, тоже такой немаловажный вопрос. Ну, питание и питание, ну, едим и едим, ну, закидываем себе как в топку всякие нужные и ненужные продукты, да, зачем его облегчать? Ну, как бы вроде ничего, двигаемся, ноги, руки есть, вот, но и тем не менее основные моменты нашего здоровья, оно как раз зависит от питания, поэтому тоже об этом поговорим сегодня. Что такое тяжелое питание, да, вообще для чего облегчать? И зачем вообще нужно легкое или нелегкое питание? Зачем выбор, да? И что это дает, какие результаты? То есть, если мы облегчим питание, что будет? А главное, я расскажу не просто, что нужно сделать, чтобы облегчить питание, а я научу вас, как это сделать проще. Это основной момент, который люди упускают. Потому что очень много люди раздают советов, да, там, что сделать, чтобы быть здоровым? Бросьте пить, курить, там, да, и начните заниматься спортом. Ребят, ну так это круто вообще звучит, прям по-геройски. Но расскажите, пожалуйста, как это сделать проще. Расскажите, как это сделать с удовольствием, чтобы ты переключился с того, что ты привык лежать на диване и смотреть максимум по спорту, что ты делаешь, это смотреть футбол с кружкой пива, да, по вечерам, перекуривая сигареткой, да, утром встал, пошел на работу, вернулся, и вечером все то же самое. Какой-нибудь сериальчик там лайтовый поспал, поел и пошел, да, то есть войти в спорт и в совершенно другой режим жизни, это непросто. И я даю, как правило, к каждому совету, к каждой рекомендации, я даю именно те советы, как это сделать проще, то есть переключиться. Но сразу скажу, что помните о том, что волшебной таблетки не бывает. И если кто-то хоть как-то хочет поменять свою жизнь к лучшему, то надо начинать с каких-то маленьких шажочков. Не нужно их бояться, каждый что-то должен для этого сделать, как минимум встать с дивана, да. Соответственно, Сегодня мы про питание рассказываем, да, и, в общем-то, расскажу, почему вообще я про питание люблю тему затрагивать, потому что с 2012 года я веган-сыроед, как я уже говорила. Я кулинарный коуч сыроедной кухни. Я по миру ездила в свое время со своей техникой, переводила даже семьи на легкое питание, то есть на живое питание, на сыроедение. Я выпустила свою книгу «Полезные сладости» с рецептами без сахара, без муки и без выпечки. С 2014 года провожу детокс-программы по очищению желудочно-кишечного тракта, печени, антипаразитарные чистки. И в онлайн-формате тоже это все делаю. И также мы возили с мужем по миру группы на оздоровление и исцеление. Вот. Также я исцелилась от рака груди и помогла исцелиться другим. И занимаюсь закаливанием людей, преподаю йогу и еще занимаюсь много спортом. Вот. Это чуть-чуть обо мне, почему делюсь. Поэтому в следующем блоке мы уже начнем я начну рассказывать, что, чего и как лучше сделать. Начнет нашу программу, мою программу, песня «Mistress of Nonsense». Это Келли Бойш, моя любимая певица сейчас на сегодняшний момент. Итак, слушаем.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
0: С Анной Донрой.
4: И мы продолжаем мою программу авторскую «Полезный настрой» с Анной Донрой. И, кстати, когда выбиралось название этой программы, я предоставила несколько вариантов для нашего начальства, да, и остановились на «Полезный настрой» с Анной Донрой, что, в принципе, меня устроило. Но был еще такой вариант «Управляй мечтой» с Анной Донрой, что тоже, как бы, действительность, потому что чем легче ваше питание, а тема нашего сегодняшнего эфира – облегчение нашего питания, да, для того, чтобы не потерять и вкусовые привычки, и кайф от еды, да, и в то же время, чем легче наше питание, тем ярче будут исполняться наши мечты. То есть они будут не пустыми мечтами, а они будут уже мыслеформами, которые будут внедряться в нашу жизнь с вашего пожелания, как по мгновению волшебной палочки. Итак, очень часто мне мои друзья говорят: «Ань, как вообще ты все успеваешь? То есть, ну, вообще, что, почему у тебя целый день?» Вот я могу там, например, опубликовать где-то в интернете. Все смотрят, говорят: «Как? Что? Вот ты то там, то здесь». Честно вам скажу, у меня вот эта вот движуха началась тогда, когда я начала облегчать свое питание. Во-первых, чем легче питание, тем больше тебе хочется двигаться, тем больше хочется внедрять в свою жизнь каких-то новых моментов, хочется все изучать. Я универсал по изучению, наверное, всего. Я, наверное, все виды спорта перепробовала, не знаю, кроме бокса, просто я его, ну, я не сторонница мордобоя, вот, но, тем не менее, оно есть, как бы, я просто этого не затрагивалась, вот, поэтому, итак, по питанию. Вообще, как бы, я сразу могу сказать, что, хоть у меня и огромный опыт, мне лично прям вот верить, мои советы, это, ну, именно советы, которые вы можете не использовать, если что-то вам не понравилось. Вообще нет такого человека, в котором можно сомневаться, да, то есть обязательно берите только то, что вам заходит, и мне не нужно верить на слово, ну, просто пробуйте, выбирайте для себя то, что вам подойдет, то есть я тоже там не царь и бог, и не могу знать все, и тоже могу ошибаться, вот, но, к счастью, я очень много что испробовала, прошла, поэтому делюсь. Итак, чем легче ваше питание, тем меньше времени ты тратишь на готовку и больше времени остается на дела. Это действительно так. Когда ты начинаешь питаться, например, сырыми продуктами, да, больше там салатами, какие-то там хлебцы, ну, и, в общем, у тебя появляется, действительно, ты меньше там жаришь, паришь, варишь, у тебя больше время на какие-то другие моменты. Чем легче питание, тем больше хочется двигаться, и это тоже правильно, да, потому что, ну, больше, опять же, всего успеваешь. Чем легче питание, голова яснее, мысли быстрее и оперативнее. Это прям вот я для себя открыла, потому что уже подтупливать начала на всяких вот этих вот тяжелых продуктах. Вот, и, ну, про сами продукты мы сейчас тоже дальше поговорим немножко. Чем легче питание, тем лучше настроение, ребят. Ну, как это парадоксально не звучит, но чем ты легче вообще по жизни, тем у тебя состояние просто вот, ну, ты постоянно улыбаешься. Я даже боюсь иногда порой ходить по улице улыбаться, на меня смотрят и говорят: девушка, типа, вы что там, все у вас хорошо, потому что почему-то привыкли, что у нас в социуме люди привыкли страдать, какие-то проблемы, что-то все там, какие-то состояния непонятные выхватывают, да, ой. Ну, в общем, страдание — это такой неотъемлемый конек вообще нашей жизни. И когда ты начинаешь легче питаться, у тебя даже начинает какой-то дискомфорт от того, что ты чаще начинаешь улыбаться, и тебе чаще комфортно во внутреннем своем мире, чем когда ты вечно там переедаешь, тебе там плохо, ну, в общем, это вот прям основное. Для чего, собственно, облегчать питание, да? И чем легче питание, тем больше позитивных моментов у вас случается в жизни, как это не парадоксально звучит. Именно вот у кого много проблем вокруг, да, все пытаются их решить на физическом уровне. Работать, ребят, не так. У меня, я вообще человек-катастрофа была в свое время. Да, у меня там 3 аварии в неделю. У меня там постоянно... У меня там, если я один день какой-нибудь там палец не обрежу или не прищемлю, то это вот, это не про меня. Я там даже рассказы пишу. В общем, у меня постоянно что-то случалось. И как только я начала менять свое питание, ну, отказалась от вредных привычек, конечно, да, мы про это уже говорили с вами. Вот, но тем не менее... Тоже потом напомню, как проще избавиться от вредных привычек. Это первый этап, да? А когда вы уже облегчаете питание, уже второй этап, то тогда у вас вокруг начинает все меняться. Вот я не знаю, как это работает. Ну, вернее, я знаю, как это работает, то сейчас по радио я прогружать этим не буду, потому что энергетический пласт, он не всегда как бы понимаем людьми, но, тем не менее, это рабочий инструмент. И если вам хочется понять вообще, что такое лишний вес, да, и как с ним живется тяжело, возьмите как-нибудь 2 баллона по 5 литров. Наберите их водой и в течение дня носите их с собой. Вот это вам будет плюс 10 килограмм к собственному весу, и вы поймете. А потом уберите их, и на следующий день вам станет легче. А потом через день вы еще захотите сбросить еще лишний вес. Тогда вам будет совсем хорошо. Вот. Итак, следующий блок мы продолжаем песней «Do Close Now» Astro Fox. И не переключайтесь, я скоро к вам вернусь, и будет очень много интересного про питание.

0: Анной Данрой.
1: Итак, с вами снова я, Анна Данрой, и мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Данрой, где я продолжаю делиться с вами всякими разными рода полезностями, да, потому что ушла в ЗОЖ, в свое время натусовалась, нагулялась, и вот уже 15 лет занимаюсь ЗОЖ и делюсь этим с людьми, поэтому, ну, почему бы мне это не сделать и через радио, поэтому я с вами. Итак, сегодня тема «Облегченное питание», моя любимая тема. Облегчение питания независимо от вообще вашего рациона. Да, то есть, еще раз повторю, что я никого никому не принуждаю, ни на какую сторону питания не перетягиваю, но тем не менее питание нужно облегчать. Итак, вообще, что такое тяжелое питание? Что вообще плохого в тяжелом питании? Это когда вообще тяжелое питание, это когда ЖКТ забит едой, которая не выходит из организма. Вы даже себе не представляете, насколько это страшно, потому что лимфа - это наша канализационная система. Она перестает двигаться, она перестает это все выводить. И происходит засор, ну, как конкретно прям в туалете. Даже если сам канал прочищен, да, как бы, и какой-то выход у вас есть, то на стенках желудочно-кишечного тракта, да, образуются залежи и камни, которые остаются в гофрированных вот этих вот складках кишечника, которые гниют и излучают токсины. А что такое токсины, да? Токсины – это вещества, которые исходят из гнилостной еды, да, то есть из процессов гниения. Соответственно, происходит у организма интоксикация. То есть, чем дольше в организме находится еда, тем дольше внутри происходит процесс гниения и разложения. Токсины бьют в кровь и отсюда. И мигрени, и плохое настроение, и гормональные нарушения. А это вообще наше все. Потому что, на самом деле, вот очень часто слышу, когда там полные люди, например, ко мне приходят на занятия, то есть я занимаюсь людьми, я веду детокс-программы, да, то есть я избавляю, ну, перевожу людей на более легкое питание, но я сразу вам говорю, что если там человек всю жизнь ел дошираки там с майонезом и с хлебом, то есть на следующий день я не делаю человека сыроедом, мы все это абсолютно плавненько переводим, да, то есть мы добавляем какие-то штуки в рацион полезные, которые, не меняя ваш рацион в основном, да, он дает очень много эффект, хороший эффект, да, и плюс, как бы, вы начинаете по-другому немножко на этот мир смотреть. Итак, почему вообще вреден избыточный... ну и по поводу гормонов, вот я часто слышу, говорю, когда люди там приходят полные, говорят, да, это не питание, у меня гормоны. Ребят, ну это все очень тесно связано, гормональный фон, он напрямую связано от нашей еды. Поэтому здесь, если вы полный, если вас начинают пичкать гормонами, гормональными таблетками, у вас есть возможность попробовать сначала все-таки почистить организм, облегчить свое питание, и потом уже подсаживаться на таблетки, которые, ну, в принципе, гормональные, они уже там до конца ваших дней будут вас, ну, как бы, подпитывать. Итак, почему вреден избыточный вес? Ну, вообще, простые истины, но я все-таки их проговорю вообще. Это вот как раз для чего облегчать питание. Лишний вес – это причина вообще всех заболеваний, чтобы вы понимали. Это и нагрузка на суставы и спину. Это и нагрузка на сердечную мышцу, то есть на сердце. Жиром обрастают все внутренние органы. Это вообще ненормальное явление, да. Потом нарушение вообще всех жизненных процессов. Это сон, аппетит, повышенный или пониженный, или там плавает и хочется всякой ерундистики съесть. Вот, кстати, когда чем грязнее ваше питание, тем больших неполезностей хочется съесть. То есть чем чище вы в организм загоняете, чем больше в организм загонять чистой еды, тем у вас меняются вкусовые привычки. Но это тоже я потом расскажу, как сменить пищевые привычки. Вот. И баллоны с водой, как я уже говорила, попробуйте, кстати, уже вот на финале. Если хотите попробовать, возьмите 2 баллона воды и поносите их на протяжении всего дня. И потом уберите их и поймете, вот плюс 10, как это тяжело для организма. Если у вас есть хотя бы плюс 10 килограмм, то это уже нагрузка для организма, просто вы к ней привыкли и плохо ее чувствуете. Вот. От питания вообще зависит вся ваша жизнь, и поэтому надо очень аккуратно к нему относиться. Вообще, питание – это наше топливо, да, вот, и мне всегда вот непонятно, когда вы заправляете машину топливом, вы приезжаете и выбираете на бензоколонке там какой-нибудь там G-Drive, там, да, то есть выбираете хороший бензин, стараетесь там подороже бензин взять, на хорошую заправку заправиться, то есть вы за машиной за своей следите вот именно так. Как только касается себя, все это начинается, всякие всевозможные питательные процессы, на которые страшно смотреть. Вы вообще читали наклейки, которые на продукты лепят? Вот, почитайте. Я в свое время очень серьезно это изучала, поэтому мне страшно от того, что мы едим. Вот. Ну и дальше мы вернемся в следующем блоке. Сейчас мы с вами море привет послушаем, готовимся к морю, кто собирается на море. И не переключайтесь, я скоро к вам вернусь. Будет много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И снова с вами я в студии, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Мы продолжаем сегодняшнюю тему, мою любимую тему — облегчение питания, да, так как я сама нахожусь на достаточно легком питании, но никого к этому не принуждаю. Вот. Но, тем не менее, я хочу с вами поделиться моментами, от которых просто ваша жизнь станет лучше, не говоря уже про желудочно-кишечный тракт. Итак, я хочу напомнить вам телефон эфира. Это 8-916-244-00-44, телефон МАКС. Вы можете туда писать комментарии, пожелания. Даже можете песни сегодня заказывать. Кстати, сегодняшний плейлист полностью веду я, выбирая вам песенки. Причем сегодня какой-то на Deep House меня потянуло, но мне потом не захотелось этого прям сильно вас прогружать. Поэтому чередую и русские песни. Вот Виктория Черенцова вас встретила. Следующая песенка будет обо мне. «Волна» Анны Данрой. Не могу вам ее не поставить, которую мы написали вместе с искусственным интеллектом. Вот. Ну и, в общем-то, всякие разные. Там и Чечерина будет, и Тедди Смит. Ну, в общем, слушайте, наслаждайтесь и, в общем-то, впитывайте то, что я вам говорю о полезных вещах, которые можете внедрить в свою жизнь. Итак, отказаться вообще в первую очередь нужно от продуктов, если вы, в принципе, хотите облегчить свое питание. В любом случае что-то придется сделать, однозначно. Поэтому давайте пробовать отказаться хотя бы от таких основных моментов, которые, я уверена, вам известны. Да? Это белая мука, сахар. Да? Сахар, кстати, очень легко заменить медом. У кого, кстати, аллергия на мед, очень часто говорят: ну, у меня на мед аллергия, я лучше буду есть сахар. Ребят, вообще не лучше. Что такое вообще аллергия? Аллергия – это неправильная работа печени. То есть, если у вас идет аллергия, то мед, например, если на мед, да, он является триггером, который начинает выводить, то есть у вас не справляется система очищения с тем, что у вас происходит внутри, да, и, соответственно, вот от меда вот этот триггер идет. Поэтому у меня очень много было людей, которые проходили у меня детоксы, и у них проходил именно аллергия на мед. И вообще аллергия проходит. Почистите печень и переходите на мед. Либо хорошо, если на мед пока аллергия, да, сахар хочется убрать из своей жизни, финики или сладкие фрукты. Тоже очень хороший заменитель. Вот, финики, они очень хорошо, кстати, заменяют. Это белая мука, вот даже не буду сейчас прогружать вот этим всем. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Как делают белую муку». Найдите в интернете, она на всяких разных площадках есть. Просто посмотрите. Вообще, любая белая мука, даже вот говорят, там, например, бездрожжевая, там, закваска, там, сям. Ребят, белая мука – это вообще такая страшная штука. Она залепляет стенки кишечника. И вот эти стенки кишечника, которые перестают пропускать полезные вещества и в кровь, и вообще замедляют процесс пищеварения, это вот как раз об этом я и говорю, что вот это как раз идет интоксикация жесткая. Поэтому избавляться от белой муки нужно по-любому. Если вы сильно… Я, например, макаронница. Вот я сейчас там веган-сет, если мне очень хочется есть макарон, ребят, я ем, но с большим количеством салата. Что я вам, в принципе, рекомендую. Хлеб вообще вот можно делать просто из чечевицы или из нута. Всего два ингредиента, да, брать чечевицу, например, и псиллиум, все. Тоже посмотрите, пожалуйста, в интернете. Вы не отличите его от настоящего хлеба, но ваш пищеварительный тракт будет совершенно по-другому на него реагировать. Вот это один из основных моментов, кто любит хлеб. Слава богу, я лишена была привычки вообще есть хлеб. Меня родители заставляли, я его вечно там куда-то под себя подсовывала. В общем, я не ела. Но как кто любит хлеб, переходите хотя бы на хлебцы. Или вот на этот хлеб, посмотрите рецепты в интернете. Копченые продукты, ребят, нужно любые исключить, потому что они делаются из сажи. То есть вот эта копоть, которая, да, вот копченая, даже вот копченая паприка, хоть и говорят, что там, например, копченая паприка, она... Ну, вроде как паприка. Но, поверьте мне, это из сажи делается, а сажа – это чистый канцероген. Канцероген – канцер. Это по-английски и по-испански, кстати, канцер тоже недавно узнала. Это рак. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, все копченые продукты нужно из рациона исключить. Они, кстати, не в лучшую сторону влияют на вкусовые привычки наши. Ну, колбаса, ветчина здесь тоже говорить как бы не приходится. В любой колбасе, кстати, чтобы вы понимали, есть нитрит натрия. Нитрит натрия – это яд. Яд, который добавляют в колбасу для того, чтобы она сохранила красный цвет, чтобы вам было вкуснее ее съесть. Вот даже вплоть до такого. Это даже не то, что сохраняет ее, ну, как бы ее, чтобы она не портилась, да, то есть это не консервант, это просто для цвета, чтобы вам ее захотелось съесть. Страшная вещь, но тем не менее это есть. Нитрит натрия – это яд, который есть в любой колбасе и ветчине, поэтому вот здесь есть над чем задуматься. И, кстати, по телевизору выступал, был фильм по поводу того, что колбаса – это причина раковых заболеваний, и несколько раз его крутили. Моя бабушка в 90 лет сказала, все это ерунда, я буду есть колбасу, потому что я ее ела. Ну, и, собственно, на чем и держимся, да, у каждого своя информация в голове, и каждый считает, что он более прав. Но, тем не менее, ребят, от колбасы нужно отказываться, и от ветчины тоже. И в следующем блоке я продолжу, от чего нужно отказаться, и что внедрить в свою жизнь, чтобы ваш организм был здоров. А сейчас волна Анны Донрой, и я с вами, Анна Донрой.

0: планета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. В действующей редакции закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска: июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
4: Мы открываем этот час моей песни, которая не доиграла в прошлом часе. И напомню о том, что весь сегодня плейлист подбираю лично.

0: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы открываем следующий час. У нас с вами еще час эфирного времени. И с вами буду я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой, где я делюсь собственным опытом и делюсь всякими разными полезностями на разные всякие темы. Сегодня у нас тема «Моя любимая — облегчение питания». Итак, мы продолжаем. От каких продуктов нужно отказаться, чтобы облегчить свое питание? Только что мы поговорили о колбасе и ветчине, что там есть нитрит натрия, это яд, да, который содержится. Вообще, кстати, я вам рекомендую, вот как я раньше изучала все эти продукты, для вас это будет очень интересная и неожиданная тема, то, что вы едите. Напомню, да, для своей машины вы выбираете лучший бензин, лучшее масло, а почему-то для себя вы как в топку закидываете все, что не нужно и то, что не полезно организму. Итак, отказаться нужно обязательно от газированных напитков. Все, кстати, все, кто у меня работает на известном брендовом заводе, не буду называть его по радио, который газированные напитки делает, причем на разных заводах, они перестают пить газированные напитки в принципе. То есть они покупают сиропы, хоть как-то, да, ну хотя там тоже как бы куча всего, но тем не менее. Ребят, чтобы вы понимали, друзья мои, газированные напитки, все, кроме натуральных, и то тех, которые только берутся сразу после бювета, например, да, газируются углекислотой, то есть углекислым газом. Вообще способ получения углекислого газа, чтобы вы понимали, это СО2. Либо из природных источников, что, в принципе, сложно, да, добыть. Ну, говорят, вот в стекле, да, продаются вручную неплохие вот эти минералки. Но я просто знаю, что такое из бювета вода, да, она мне, ну, для меня она другая. Поэтому я все-таки ее тоже не покупаю. И как побочный продукт промышленности, процессов, это вот, например, процесс производства аммиака или спирта. Оттуда берут углекислоту, которую газируют напитки, которые вы пьете. Просто даже послушайте. Это побочный продукт промышленных процессов производства аммиака и спирта. Мне страшно даже вот это само звучание. Поэтому и еще при сжигании, кстати, биомассы, древесины или сельскохозяйственных отходов тоже берется углекислота. Поэтому вот от газированных напитков я бы отказалась. По поводу воды. Пейте больше воды. Это, в принципе, облегчит ваше питание. Я пью мало воды, сразу скажу, да, потому что у меня в рационе очень много овощей и фруктов сырых, а там очень много воды. И, ну, поверьте мне, там из меня нормально все уходит и без, в принципе, употребления воды. И вообще, вы читайте этикетки. Читайте, не просто читайте этикетки, а изучайте, что это значит. Просто вот берите, прочитали, например, там консервант, там траливали, на что это влияет. Кстати, был такой момент один, мы покупали орехи оптом в свое время, ну, много орехов ели. Вот, сейчас уже как бы ушло в лето. Вот, и нам достался один краситель, случайно попал в мешок с орехами. Это там, ну, из производства. В общем, орехи нам с производства привозили, там дешевая цена была. Вот, и нашли краситель. И на красителе, который добавляют в сладости, да, детям. Там прям написано: будьте аккуратны, этот краситель может вызывать слепоту и глухоту. Понимаете, нам это на тортах и пирожных не пишут. Это действительно страшная вещь. У меня просто бывший муж, у него раньше был свой колбасный завод, и когда технолог, ну, рассказывал о том, что в колбасе содержится яд, да, когда он потом, они решили продавать добавки для кондитерки, он прочитал состав и сказал: ребят, ешьте лучше колбасу. А в колбасе, если что, нитрит натрия. Поэтому вот эти все сладости, это все дается детям. Изучайте, пожалуйста. То есть, ну, тем более вы даете детям вот эти сладости. А, пусть сегодня съест, а, пусть там вот это погрызет, пусть там тортик, там пироженку. Изучайте, и изучайте то, как на что это влияет, потому что это очень важно. И еще один момент, который я хотела зацепить, это орехи. Да, слушайте, орехи, наверное, я в следующем блоке расскажу, потому что мне есть что рассказать про орехи. Это такая тема, которую тоже не все знают вообще, как есть орехи, да, какие орехи на что влияют, какие лучше не есть, да, и тоже очень глубоко эту тему изучала, и переедание орехов, насколько вредно, потому что когда ты переходишь на легкое питание, там, какое-нибудь среднее вегетарианство, не хватает плотности, и ты начинаешь как бы много орехов есть. Я сейчас уже, слава богу, от этого отошла, но прошла это тоже период, когда от орехов было плохо, и плохо было, ну, именно потому что составы орехов даже не из-за плотности. Вот, но про это чуть позже расскажу. Ну, то есть часть уже того, что нужно делать для того, чтобы ваш организм облегчить от, ну, питания ваше, я уже рассказала. Основное сейчас тоже еще вот будет очень много интересного. Не переключайтесь. Bad Dreams, Teddy Smith, Swims. Следующая композиция. Дальше там будет Тула Чечерина. Вот. И Прасковья. Очень люблю Ума Турман. И после него мы с вами снова встретимся. Так что оставайтесь с нами. и пишите. Я очень жду ваших комментариев.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: С Анной Донрой.
1: И снова я, Анна Донро, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донро. Вы можете писать мне по телефону комментарии, которые уже посыпались, кстати. 8-916-244-00-44. Это телефон Макс. Принимаются любые комментарии, пожелания, истории по поводу, как вы облегчили свое состояние. Вот пишет нам Антон Евгеньевич. Антон, привет. Пишет о том, что шашлык даже не пишет, а кричит с кучей восклицательных знаков. Никого не перевожу на вегетарианство. Ребят, продолжайте есть шашлык, но еду с шашлыком тоже можно облегчить. Например, можно не есть большое количество хлеба. То есть, если вы уже покупаете мясо, то как бы наслаждайтесь мясом. Зачем хлеб, который просто убирает состояние, вернее, наоборот, ускоряет состояние насыщения. Ешьте мясо, но ешьте его, например, не с хлебом, который закупоривает кишечник, да, ешьте с большим количеством зелени, ешьте с большим количеством овощей. И, кстати, салаты овощные, это не просто огурцы и помидоры, как принято, да, в нашем обществе, потому что очень мало почему-то знает, тут хороший салат называется метелка или щетка. Он очень классный для шашлыка. Сделайте его за день до вашего пиршества с шашлыком, и он очень классно соединится с тем же мясом и с рыбой. Рассказываю, капуста, морковка сырая и сырая свекла, и лук репчатый. Просто капусту порежьте мелко и с солью ее прожмите, чтобы она такая мягкая была. Туда же натрите на мелкой терке, если есть комбайн, воспользуйтесь комбайном, это быстрее. Морковку, свеклу и тонко нарезанный лук. Лимонный сок, мед и масло. Все. То есть, кто хочет, потом добавит майонез. Посолите потом по вкусу сами себе, потому что он без соли тоже прекрасен. И пусть он помаринуется сутки до шашлыка. Ребят, поверьте, будут есть все, потому что те, кто заходит на детокс, это основная такая питательный момент, вот, съедают все мясоеды, все, кто ест все подряд, поэтому очень вкусно. Запомните, свекла, морковка, капуста и лук. Все это мелко порезать, перемешать с лимонным соком, с медом и с маслом. Вот, поэтому это очень легкая тема. Вот. И для того, чтобы еще облегчить питание, сразу дам несколько советов. По орехам обязательно пробежимся. Основная вообще проблема болеющего человека, да, это переедание, потому что очень много проблем именно от переедания. Что нужно съесть, чтобы съесть меньше? За обедом, например, да, или там за ужином. Перед едой обязательно выпивайте 1 стакан теплой воды с лимоном, даже ближе к горячей. И половина еды за один прием пищи у вас обязательно должна быть живой. То есть это зелень или вот живые овощи, фрукты, вот салаты, про которые я только что говорила. И, кстати, вот этот вот салат-метелка, он может мариноваться, в холодильнике стоять дней, ну, до 5 дней. Не портится, потому что там такие природные консерванты, как лимонный сок и мед. Ну и как бы маслом тоже вы его чуть-чуть законсервируете. В связи с этим они станут мягче, и вы каждый день можете его менять по вкусу. То есть вы можете добавлять туда, например, помидорку, авокадо, огурчик. Да, такие продукты, которые долго не хранятся в салатах. А вот перед столом и много-много зелени как раз лучше добавлять в этот салат непосредственно перед подачей на стол. И он тогда у вас, вот если вы это будете с мясом есть, даже если вы будете есть свой любимый хлеб, который вот прям тяжелый для организма, то вам это просто будет легче потом заходить. И вот Антон еще, спасибо, Антон, рекомендует книгу Тармашев, да, «Наследие». Научная фантастика хорошо рассказывает о вреде ГМО. Тоже вот задумайтесь об этом. Конечно, у нас сейчас все овощи и фрукты тоже ГМО, да, поэтому я сохраняю у себя на огороде яблони, я сохраняю свеклу, которая там уже поколениями выращивалась, то есть сама на семена ее сажаю, но тем не менее приходится есть. Но, кстати, вот вообще, почему сырые овощи и фрукты рекомендуют есть даже ГМО? Потому что там содержатся энзимы, то есть если не термообработанный продукт, энзимы, они... Это сам фермент, который самопереваривают продукт. То есть организму не нужно вырабатывать вот эти ферменты. Соответственно, он тратит меньше энергии, и другую эту энергию он будет тратить на свое очищение и восстановление. А это очень важно. Вообще организм самовосстанавливающая структура, поэтому он сам знает, что ему лучше надо, просто нужно ему не мешать. И очень хороший момент – это включить живые завтраки. Вообще для хорошего, легкого дня по питанию. Прочитать, что такое живые завтраки. Это зеленые гречки можно замачивать. готовить. Сейчас очень много рецептов в интернете. Я вас просто как бы направляю, а вы там сами потом будете искать. И льняная каша моя любимая. Перемолотый лен с ягодами, с фруктами, с медом, с маслом. Очень вкусная каша. И не надо варить, быстро очень делается. Поэтому вот на это можете сделать утром акцент. Тогда вам будет уже в течение дня легче себя чувствовать. Встретимся в следующем блоке. Не переключайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой. Ценный Данрой.
4: Ценный Данрой.
5: И у нас сейчас осталось 20 минут, у меня еще будет два выхода. Я постараюсь максимально полезного вам сюда еще внедрить. Итак, по поводу орехов я хотела с вами поговорить. Не все знают вообще, как употреблять орехи в пищу. Орехи достаточно плотный продукт, да, жировой. И все должны понимать, что если жареные орехи продаются в магазине, ребят, как бы это страшно не звучало, они, скорее всего, это редкость, если жареные орехи будут из свежего сырья, потому что орехи, как правило, уже жарят те, которые лежалые, которые начинают пахнуть прелостью. Я вот эти запахи уже чувствую. И обратите внимание, это доказательство того, что, например, одинаковая цена на орехи жареные и нежаренные. То есть жареные орехи для того, чтобы их пожарить, да, то есть это нужно энергозатраты, это нужно время, соответственно, себестоимость их растет. А здесь у вас кешью будет жареный одну и ту же цену, стоит с нежареным. А о чем это говорит? О том, что сырье покупается дешевое. А почему сырье дешевое покупается для продажи? А потому что оно уже не первой свежести. Об этом вы тоже должны знать. Если вы к жареным орехам принюхаетесь, вы поймете, особенно вот к рыночным. Вот. И, магазины, к сожалению, тоже не отличаются там первой свежестью, поэтому за этим смотрите. Еще, если вы едите орехи, пожалуйста, ешьте орехи размоченными, потому что у орехов есть такие ферменты, называются ингибиторы. Ингибиторы – это ферменты, которые орех не позволяют разлагать. То есть вот орех, он когда высох, например, на землю упал, да, и там вот он сухой лежит, как только пошел дождь, влага поступила, орех размок, и там пошел уже там отросточек, вот. Поэтому если вы едите сухие орехи, а жареные там вообще трансжиры еще, ну, в общем, там целая схема, система. Вот, если вы едите в сыром виде, то орех как зашел, так и вышел. То есть вы потратили большое, колоссальное количество энергии, потому что это тяжелый продукт для переваривания, и плюс вы ничего с него не получили, потому что эти ингибиторы, они все внутри ореха задержали. Соответственно, если вы едите орехи, то размачивайте их. Вот миндаль очень вкусный, размоченный, кешью. Они совершенно другие по вкусу, вот. Но вы можете их даже размочить, а потом подсушить. Вот даже вот так вот это будет более полезно, чем вы будете их прям вот такие есть, которые засушивают их при высоких температурах. Вот. И обратите внимание на орехи, которые пахнут всякими там ванильками. Кофе, например, макадамия. Интересный такой факт. Когда я была во Франции, я попробовала макадамия свежий. Макадамия свежий, он совершенно ничем не пахнет. Он обычный орех, который не выделяет вот этих вот ярких ароматов. И когда я поговорила с орешниками, что делать макадамия? Как делать макадамия? Берут тухлый орех, конкретно тухлый орех. Потому что он даже в два раза дороже стоит в Европе, чем здесь, например, уже вот этот вот с ванилькой. Его разрезают, они же все надрезаны, если вы обратили внимание. Его надрезают и полностью этот орех замачивают в химии, которая вам вкусно есть. И, кстати, тоже самое касается пекана в скорлупе. Потому что, если вы обратите внимание, очищенный пекан, он так не пахнет. А именно который в скорлупе, он именно пахнет ванилькой и вот этой кофейной штучкой вкусной. Поэтому это все усилители вкуса, которыми вас травят. Поэтому вот про орехи это прямо отдельная тема, знаете об этом. Вот, и будьте бдительны. И для того, чтобы еще сделать ваше питание более легким, вы знаете, очень интересный эксперимент я провожу и до сих пор этим пользуюсь. Я за столом не пользуюсь телефонами, ну и телевизор у меня уже нет лет 25, но если вы пользуетесь телевизором на кухне, выключайте его во время еды. И просто обратите внимание на то, что вы когда едите, как у вас организм реагирует на еду, то есть совершенно по-другому. Или попробуйте есть закрытыми глазами, просто наслаждаясь тем, что вы едите. Это очень интересные процессы. Вот. И тогда вы будете не смотреть какой-то сериал, да, и у вас не будет так быстро еда залетать. То есть вы будете понимать, что вы едите, и когда вы насытитесь. А когда вы смотрите там футбол там, или телевизор, или что-то едите в этот момент, то у вас организм просто на другой отвлечен. То есть наш мозг, он должен быть переключен именно на еду. Если вы хотите облегчить свой рацион, я настоятельно рекомендую делать это, во-первых, за столом не разговаривать ни за какие, вообще ни на какие темы. Перед вами еда, все, ешьте, просто ешьте, попробуйте. Если вы кайфуете от еды, да, говорите, я не готова там отказаться от еды, все, ешьте еду, но вы ешьте еду, а не смотрите телевизор или там торчите там в телефоне. Это тоже очень важно. Вот, и вот в тишине без разговоров тоже я уже сказала. И вообще старайтесь жевать медленно, потому что, вот минуту внимания, да, секундочку, если вы медленно едите, то пока у вас еда во рту, вы кайфуете. Как только вы ее закинули уже внутрь, вы уже не понимаете, что там внутри. То есть вы кайфуете, пока вы ее жуете. Это тоже очень важно, соответственно, это будет процесс медленный.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И в завершении нашего часа мы с вами еще попытаемся зацепить несколько полезных моментов, как облегчить свое питание. Очень интересный такой момент. Хочу, кстати, вот даже сказать о том, что основной такой вот момент для того, чтобы облегчить свое питание, я уже об этом говорила и буду повторять неоднократно, очистите, пожалуйста, свой организм от паразитов. Те, кто едят мясо, рыбу, у кого есть дома животные, ребята, у вас внутри есть черви. Я не хочу вас пугать. Это как бы, если вы сдадите анализ даже на элементарные какие-то там... То, что у нас Чехов принимают, потому что не все клиники даже выявляют паразитов. Мы летали в Сочи, я помню, улица Бананова такая была, вот мы там в клинике сдавали анализы. Но это страшные штуки, поэтому если вы хотите на себе это проверить, просто пройдите какую-нибудь антипаразитарную чистку. Ну, так в двух словах расскажу. Есть чистка Чингисхана чесноком, это сами там посмотрите в интернете. Есть эвкалипкотовая чистка, тоже прям очень действующая. Я все их проходила, они все работающие. Или тройчатка, это травы. Пижма полынь гвоздика. Очень классно облегчает в целом кишечник, меняет вкусовые привычки, вот, и очень хорошо скидывает вес. Но паразиты – это основное. Кстати, у нас был случай на детокс-программе, когда к нам пришел с шизофренией мальчик, маме посоветовали там избавиться от какого-то паразита. Она сдала на этот паразит, вот я не помню, как он называется, на букву Т почему-то, но это также может быть на В и на Г, в общем, вы же понимаете, но не помню. И вот этот вот мальчик, он почистился от... вот этого паразита, который у него был там 100 единиц, а норма там 1-2. И у него сняли диагноз шизофрения. Это лично наш случай жизни, поэтому вот такие даже случаи бывают. Поэтому даже если вы проблемы у человека с головой, не торопитесь ставить диагнозы, а попробуйте пройти антипаразитарные чистки. Странно, ну, для нас это был шок, но, тем не менее, это работает. Вот, и... про паразитов сказала. Практикуйте голод. Очень хорошая штука. То есть это снижает вес, отдыхает ЖКТ. То есть голодание может быть у вас как на воде, так сухое голодание без воды. Но здесь вообще аккуратно. Там день, может быть, там два, под чутким руководством себя и вашего лечащего врача. Если вы там с ним консультируете. Также есть очень мягкое голодание по Марве Оганян. То есть там каждые два часа вы пьете такой настой трав с лимонным соком и с медом, что, в принципе, не оставляет вас голодными. Да, и как бы компотик такой, как бы вкусненький. Вот, и травки у Марвы Оганян очень хорошие. по сбору, что, в принципе, усиливает иммунитет и очищает вас, успокаивает. В общем, очень хороший сбор, тоже рекомендую. Практики Gold вообще, если вы делаете, можно один раз в неделю, например, в какой-то любимый день делать, да, а можно более длительно. Если у вас длительные заходы, голодать лучше кратное 7 дням, то есть 7, 14, 21, 28. Все эти дни я тоже голодала, у меня было много заходов, интересные ощущения, и в этом плане облегчается питание. И мясоедам еще хочу сказать, если вы варите супы, хотя многие со мной не согласятся, не варите вместе с супами мясо и кости. Вываривайте отдельно, потому что, ну, если вы начнете изучать эту тему, там не так все просто, как кажется, и говорят нам, что это там полезно. Вот, мясо можете докладывать отдельные овощные бульоны, вот, и варите просто мясо. И вот, кстати, мне еще Антон сейчас тоже подтвердил о том, что на огне коптится мясо. Ну, я не буду вас от шашлыка отговаривать, но там действительно вот это вот копчение от дерева, оно не совсем полезно. Ну, то есть это вот как раз чистый канцероген. Ну, это выбор за вами. И если вы едите, например, там тоже мясо, рыбу, добавляйте вместо гарниров там с макароны, рис, картошка, добавляйте, пожалуйста, овощные салаты. Вот этот метелка, который я вам сказала, капуста, свекла, морковка, живой салат. Без термообработки он очень классно прогонит, ну, протолкнет всю эту еду. И смотрите, еще пользуюсь большим количеством зелени. Я один раз был в дагестанском ресторане на свадьбе, и там между большими приемами пищи, ну, перед каждым приемом пищи давали такие салатики, где просто зелень, лимонный сок, масло и мед. И мы просто, я такой думаю, что за салат такой интересный. А это просто давали, и через буквально минут 5-10, там 10, ну пусть 15, вы снова хотите есть. То есть зелень очень хорошо проталкивает и очищает кишечник, поэтому зелени используйте больше. Если не очень нравится зелень по вкусу, добавляйте специи, и в конечном итоге вы привыкнете. И в смузи можете добавлять небольшой кусочек свеклы, также пользуйтесь зелеными коктейлями. Закупите себе красивую технику, вот, и красивая техника на кухне, она дает возможность дальше, ну, как бы, есть красиво и вкусно. А на этой прекрасной ноте нашего зожничества я с вами прощаюсь. Вернее, не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Я буду с вами завтра в пятницу в вечерней программе «Вечерний Чехов» с 18 до 20. Спасибо всем, кто были с нами.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: радио «Комета».
1: Я самая красивая, но не твоя.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Примета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92 и

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестпроекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзулину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. И в завершении выпуска. В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня Солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей. Новостей Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Я снова рад встрече с вами. И сегодня я тружусь для вас до 20.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. В течение двух часов у вас есть возможность, так сказать, управлять эфиром радио «Комета», потому что вы можете присылать свои песни, заявки, поздравления, пожелания по телефону еще раз 8-916-244-00-44. Ну, так запишите для себя телефон музыкальных желаний. А я, между тем, буду начинать наш концерт бесплатных приветов, заявок и пожеланий. Композиция в исполнении Эдита Пьехи, далее «Запрещенные барабанщики» и немного рекламы, и после чего «Вечерний Чехов» продолжит свою работу. Водителям хорошей дороги, пассажирам хорошего пути и, так сказать, вместе с «Кометой» приятного, так сказать, времяпровождения с радио «Комета» и программой «Вечерний Чехов». Присылайте свои заявки по телефону, и это время как раз, может быть, вас как-то увлечет и развлечет. Все, Эдита Пьеха и «Запрещенные барабанщики» прямо сейчас.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, мне заявка от Виталия, который попросил поставить группу Ван Хелен. Написал большой привет всем рокерам России, а также города Чехова, кто любит старый классический рок. Поставьте, пожалуйста, группу Ван Хелен. Ну что, композиция «Jump» как-то уже играла, да? Давайте что-нибудь еще послушаем. Например, композиция «Панама». Ну, в общем, летняя такая панамочка рокерская сейчас прозвучит для Виталия и всех рокеров, кто любит хороший мелодичный рок. 8-916-244-00-44 это телефон прямого эфира. Звоните, пишите. Я с большим удовольствием сыграю ваши любимые песни, заявки, передам и поздравления, если вы у вас такие имеются. Посмотрим в наш радиокалендарь, что там интересного было. Ну, а пока Ван Хелен и разная музыка из нашего трек-листа «Вечернего Чехова».
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.

встречаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
3: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, я сегодня в силу такой занятости решил проверить одну из наших реклам пищевых на, так сказать, на их работоспособность и свойства. Но, в общем, что могу сказать? Я сегодня посетил кулинарию «Апельсин». Вот здесь у нас на полиграфе. Вот очень, вот буквально рядом, да? И думаю, дай зайду, попробую, что у них там такого есть интересного. Слушайте, было очень вкусно, на самом деле, да, и недорого, и все прям действительно. Это вам не какой-нибудь фастфуд, ну, вы сами знаете, да, фастфуд, кто у нас там продает, основные, так сказать, игроки фастфуда, да? Вот, это совершенно иное, да, это домашняя пища, все действительно, все вкусно, все прям вот, ну, как дома. И салатик. И первое, и второе, и третье, там, я не знаю, что у меня. У меня сегодня было какао. Какао с булочкой, да, ну, замечательно было, но вкусно, да. Еще раз зайду. Так что, если у кого-то вдруг возникнет жажда покушать, да, так покушать и не совсем дорого, и, в принципе, так нормально, по-домашнему. Работает. Реклама работает, «Апельсин» ждет вас, приглашает, поэтому заходите в столовку, да, ой, неправильно назвал, кулинарию. Кулинарию, да? Кулинария «Апельсин», и действительно, это очень-очень вкусно, вкусно, действительно. Я сегодня прям, я вроде сел немного, да, но и как-то вот я до сих пор вот ощущаю, да, вот единственное, может быть, вот водички попить только, и все. Вот, поэтому работает, реклама работает, и действительно там вкусно кормят, все по-домашнему. Вот, продолжаем нашу программу. У нас что? Ну, «Подожди», «Подожди» с Шурой, с приветствием от Шуры, радио «Комета», и Оззи Осборн, уже ближе к вечеру, «Лая на луну». В общем, Оззи Осборн тоже рок. Ну, для рокеров. Давайте я вам сегодня рокеры угожу сегодня вам. Вот, поэтому, если у кого-то есть желание изменить наш трек-лист, заказывайте свои любимые песни, поздравления, пожелания. 8-916-244-00-44. С удовольствием играем сегодня ваши любимые песни и передаем приветы, поздравления и пожелания.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: Всем доброго, дорогого вечера, ребята. Я Шура на радиостанции «Комета» 92,6 FM. Чехов, я тебя люблю. Всем всего доброго. До встречи.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Я воскликнул: Валентина! Да мне плевать на Харли Дэвидсон, конечно, спору нет. И мы

0: Маячок Комета.
1: Поехали!
2: Вечерний Чехов на радио Комета.
3: Вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Это была заявка от Сергея. Добрый день, поставьте, пожалуйста, Чиж Урал Байкер Блюз, Цой группа Крови, Киш Мотоцикл, ACDC Пораженный Громом, ZZ Top, Bad to be Bone, Алиса Небо Славяна. Все это в следующем часе. Пораженный Громом прямо сейчас. 8-916-244-00-44. Между тем, у меня есть заявка. После выпуска новостей встретимся.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзулину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. И в завершении выпуска. В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов плавно перешел второй час, 19-12 на часах, и у нас уже отыграли ZZ Top и Король и Шот. Хочу сказать, что мне сегодня притащили такой сюрприз, видеокассету Greatest Hits с группой ZZ Top. Ну, в общем, там, по-моему, 15 лучших хитов. Ох, я сегодня посмотрю на видеокассете, кстати, хочу сказать. Вот, поэтому стереомагнитофон имеется, подключим и посмотрим лучшие хиты этой замечательной американской группы. Вот, а перехожу к заявкам. Зульфия пишет. Игорь, добрый вечер. Поставь, пожалуйста, песню «Может, да, может, нет». Точнее, «Может, нет, а может, да». Всем отличного настроения, спасибо. Вообще, «Может, да». «Может, да» будет, естественно, Лариса Мондрус. Мне эта тетенька нравится. Я сам ее люблю слушать. Я ответил в ответ в письме. Далее пишет Андрей Маняхин. Пишет о том, что... Значит, пишет. Игорь, привет, поставь, пожалуйста, Leftfield and John Lydon Open Up. Да, там, по-моему, какой-то 96-й, что ли, год, по-моему, да. И, в общем, соответственно, выговорить мы здесь легко все выговорили, да. Значит, Open Up. У вас сегодня Open Up с водой. Вам сегодня дали воду, и я вас поздравляю. Open Up сегодня водяной Open Up. Так что наслаждайтесь под душем, так сказать, вашим Джоном Лайденом и Лефтфилдом. Ну, а Зульфия, конечно же, может, да, и Лариса Мондрус. Все, погнали.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: планета. 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Это была заявка для Сергея, который попросил композицию «Небо славян», но попросил он еще также группу «Крови на рукаве» Виктора Цоя. Ну, в общем, что могу сказать? Давайте послушаем Виктора Цоя и группу «Кино», группа «Крови». Дальше, если у кого-то есть желание прислать свои заявки на любимые песни, 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета продолжается. Между тем я заглянул в календарь и удивился вот такой одной дате, да, 18 июня 1812 года Конгресс США во главе с президентом принял декларацию об объявлении войны Великобритании. И это, конечно, да. Но это было во времена Наполеона, правда, да. Но ведь казалось бы, да, что Соединенные Штаты и Великобритания всегда были сателлитами, да. Но, тем не менее, 3 года воевали. Воевали во времена наполеоновских войн. И британские власти тогда задерживали американские торговые суда и, так сказать, пленировали американских моряков и насильственно их отправляли в британский флот на службу. Вот. Но американцы тогда англичанам объявили войну, и Великобритания тогда пользовалась моментом о том, что американцы захватывали индейцев, да, и, так сказать, земли, да, и индейцы помогали англичанам. И был какой-то перелом войны, что вроде как англичане брали, так сказать, и столицу Вашингтон брали, и даже там пожар устраивали, да, но тем не менее ситуация переменилась в 15-м году, да, и, естественно, когда поражение Наполеона при Ватерло было, Великобритания смогла перебросить в Северную Америку значительное подкрепление, но это не помогло, и, в общем, решающая битва американцев под Новым Орлеаном была 8 января 1815 года, и вот тогда они проиграли и подписали мир с Америкой, да, и вот так вот они потом и вот так вот подружились, и вот дружат до сих пор. Композиция «Rage Heart» в исполнении Фрэнки Госса «Холливуд» — на эту тему я, пожалуй, заведу, и далее немного рекламы, и мы уже ближе к окончанию нашего вечернего Чехова, но если у кого-то есть заявки, присылайте, потому что что-то можно буквально исполнить в следующем часе, пока я еще в студии.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Наверное, вот это уже, пожалуй, и все. Но нет, есть еще одна новость. Новость музыкальная, в которой, естественно, мы участвуем, да? Интервидение 2026. Мы помним Интервидение 2025, где оно, соответственно, прошло в Москве, естественно, да? Теперь Интервидение, вы даже не угадаете, где он пройдет. Оно пройдет в Саудовской Аравии. В общем, все туда поедет, да? И даты пока вот еще объявляют, 23 страны вроде как обещают, и от России пока еще толком еще не определили, но, как говорят, ну, пускай едет, наверное, Татьяна Куртукова. Татьяна Куртукова, думаю, как раз подойдет для этого конкурса, потому что, как бы, она сейчас модная и, как говорится, символ России на музыкальной арене, да? И, в принципе, музыка народной фольклоры, которую она, так сказать, исполняет, он аранжируется в современной такой обработке, которая сейчас очень-очень ценится у современных музыкантов. Поэтому список участниц будет озвучен ближе к старту конкурса. Даты тоже мы узнаем об этом попозже. Но вот фанаты и эксперты, я говорю, строят догадки. Многие пророчат на эту роль Татьяну Куртукову. Чек-оппозиция «Матушка» стала настоящим народным хитом. Но все, как я сказал, да? Вот, естественно, ведущие тоже пока неизвестны, но, в общем, все, как бы, все в процессе. Показывать будут точно, я просто в этом абсолютно уверен, на Первом канале наверняка. Вот, поэтому будем следить и смотреть, может быть, даже по телевидению Саудовской Аравии, у меня такая возможность есть. Может, я там и узнаю новостей побольше. Вот, поэтому Татьяна Куртукова, пожалуй, закончит сейчас этот эфир. Я прощаюсь с вами до завтра в программе «Рабочий полдень». Я завтра с вами буду. А на этом все. Я желаю всем хорошего вечера, хорошего настроения. Благодарю всех, кто был сегодня со мной в программе «Вечерний Чехов». Всем большое спасибо, доброго здравия, всех обнимаю. Пока.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.

Комонос. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: Феодосия считается одним из древнейших городов Крыма. Возраст ее более 2500 лет. Город был основан греческими колонистами в 6 веке до нашей эры. В 4 веке до нашей эры Феодосия входила в состав Боспорского царства и была вторым по значению городом в европейской части. В 5 веке уже нашей эры город перешел под контроль Римской империи. После был захвачен хазарами, а затем снова отошел Византии. В 13 веке Феодосия попала под влияние Золотой Орды. Позже город выкупили итальянские купцы и стали именовать его Кафа. К 15 веку Феодосия Кафа так разрослась, что превзошла по размерам даже Константинополь. В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом. В 1774 году по мирному договору между Россией и Османской империей Крым, в том числе и Феодосия, отошли к России. Путеводитель. Феодосия расположена на юго-востоке Крыма, на побережье Феодосийского залива Черного моря. Сегодня полуостров связан с материковой Россией авиасообщением и паромной переправой. Крымский пассажирский аэропорт располагается в Симферополе. Прямыми рейсами туда летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Череповца, Красноярска, Адлера, Тюмени, Казани и Екатеринбурга. От Симферополя до Феодосии можно добраться на электричке или маршрутке.
1: Исторический телеграф.
2: Феодосия – единственный город Северного Черноморья, который сохранил свое первое название. С греческого «Феодосия» переводится как «Божий дар». В Феодосии в 9 веке была открыта первая в Европе кофейня. А еще в этом городе впервые было применено биологическое оружие. Хан Джанибек во время осады Феодосии использовал чуму. Именно в Феодосии в 1522 году в возрасте 16 лет была продана в рабство будущая жена турецкого султана, дочь украинского священника Роксолана, захваченная татарами при очередном набеге на одно из сел.
0: Как красиво! Обязательно к посещению архитектурные символы города – крепость Кафа и башня времен правления итальянцев. А Феодосийский краеведческий музей считается одним из старейших в Европе. Экспозиции исторических залов охватывают период с каменного века до наших дней. Национальная картинная галерея имени Ивана Айвазовского, уроженца Феодосии, спроектирована по его же плану. Сегодня это памятник архитектуры 19 века и самое крупное собрание картин известного мариниста. Экспозиции музея насчитывают 11 тысяч картин, в том числе 417 работ Айвазовского. А мы продолжим наше путешествие по Крымскому полуострову и в следующий раз посетим Севастополь.
3: Там, на неведомых дорожках.
4: Радио «Комета».

0: улицах города и района 21 час.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Радио «Комета». 92

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио. Комета. 92.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Чехове 22 часа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.
2: Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

У всех в жизни бывают свои трудные периоды. А если ты встречаешься с горячей Ниной Хаген, твоя жизнь становится странной смесью немецкого порно с фильмом «Дети капитана Гранта». Все громко кричат, ищут новых приключений, и при этом еще надо как-то творить. Вот в такое положение попал как-то вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис. На работе у Энтони как-то все не задалось. Только-только умер гитарист Хиллель Словак, и вообще было непонятно, выстоят перцы или распадутся. Но тут на помощь пришел новый гитарист Джон Фрусчанте. Вместе с басистом Фли они заперлись в студии и начали попеременно сочинять новые песни. Когда разношерстные музыкальные идеи оформились в нечто связанное и различимое на слух, в студию запустили пребывавшего в раздрае Кидиса. Вот, мол, мы тут насочиняли музыку, теперь твоя очередь сочинять слова. А Кидис к тому моменту все-таки набрался смелости и расстался с Ниной Хаген, но все-таки решил сублимировать пережитое в тексте. Рубленные строчки и откровенно истеричная подача сделали свое дело. «Give It Away» стал главным хитом перцев.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
0: 92 и

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

воспоминаниям Юрия Каспаряна и других коллег Цоя Виктор сочинил песню «Когда твоя девушка больна» в середине 80-х. Фанаты кино долго гадали, кому она посвящена. Одни говорили, что она является шуткой в адрес кого-то из участников группы, якобы он оправдывал постоянные опоздания на репетиции тем, что его подруга болеет. Другие высказывали предположение, что Виктор написал ее по мотивам трека «Girlfriend in a Coma» рок-группы «The Smiths». Позже возникла версия, которой сейчас придерживается большинство поклонников Цоя. В ее основу легли выдержки из интервью актрисы Марины Смирновой, сыгравшей Дину в фильме «Игла». Марина встречалась с Юрием Каспаряном, часто болела, из-за чего он действительно заставлял других участников группы его ждать. В одном из интервью она рассказывала. «Песню «Когда твоя девушка больна» Витя написал, глядя на нас с Каспаряном. Мы тогда встречались, мне не здоровилось, я постоянно лежала дома. Юра ухаживал за мной и несколько раз куда-то не смог прийти. Сначала это была песенка-шутка, и только потом она стала песней-песней. Для трибьют-альбома «Кинопробы» песню «Когда твоя девушка больна» спела Юлия Чучерина.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Комета. Ты раз...

0: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был тут? А может, это был тик-то? А может, это был а ты меня...
1: Комета.
2: Уходи, если сможешь, стань опять.
3: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
3: «Комета».
2: 92,6.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета».

0: зашла много лет тому назад, пьянящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto da majes furtua pa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
0: Он боялся признаться ей, что влюблен.

0: родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, кокаином.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлином.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.
1: He

сел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро. Он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета». 92,6